изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся.
1: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

Новинки эфира на центре. Нифра. Awaken your soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemora.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Первый акт весны в воскресенье. Во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. Исключение – столица. В Минске до плюс 13 и пасмурно. В Гродно и Бресте до плюс 18. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 16. Лето начнется в понедельник, а пока простим финальный каприз весны.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Jackers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите: «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Дэвид Гетта и Мартин Хоргер выпустили совместную пластинку. Дэвид Гетта и Мартин Хоргер представили совместный мини-альбом «Man Machine», в который вошли 5 треков. Проект создавался более года. Некоторые композиции, включая «Engage» с участием Vitalik и «The Past, The Present, The Future» уже звучали во время резиденции Гетты на Ибице и получили положительный отклик. Первое живое выступление дуэта состоялось в апреле на Coachella, где Хоргер неожиданно появился на сцене. По звучанию «Man Machine» сочетает элементы электропоп, новой волны синт-попа и техно. Для Гетты это заметное развитие в сторону более жесткого танцевального звучания. Проект продолжает линию его сотрудничества с проектом Morten в рамках Future Rave, которое соединило андеграундное клубное звучание и фестивальную энергию.

0: акт весны в воскресенье. Во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. Исключение столица. В Минске до плюс 13 и пасмурно. В Гродно и Бресте до плюс 18. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 16. Лето начнется в понедельник, а пока простим финальный каприз весны.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Встречай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Да, пятница, 5 вечера и выходные – это золотые времена, золотые минуты на Центр ФМ. Очередной огромный музыкальный привет летит тебе именно

0: по твоему мнению.
1: Центр ФМ ТОП 20.
0: Сегодня сразу с хороших новостей на построение явились все супергерои. Чарт Центра ФМ ТОП 20. Никто его не покинул. Расстановка сил изменилась существенно. Вот об этом мы сейчас подробно и поговорим. Но новость-то, естественно, прекрасная. Всех для тебя сохранили.
1: Это Центр ФМ ТОП 20.
0: Ну, открывает двадцатку лучших на этой неделе целая команда суперартистов. Это Асилк, это Чикейн, ну и, конечно же, это тот самый герой, которому принадлежит вокальная составляющая в прекрасном треке «Don't Give Up» — Брайан Адамс. Кстати, сейчас певец находится в самом центре своего масштабного мирового турне. Из-за огромного спроса музыкант добавил вторую волну концертов по США и Канаде с июля по сентябрь месяц. Ну, а осенью Адамс приедет с концертами в Европу. Его тур продолжится 27 сентября в Риге. Далее Каунас, после чего музыкант даст целую серию концертов в Германии, Нидерландах, Бельгии и Испании. Вот такие вот грандиозные планы у артиста. Пусть все непременно сбудутся. Ну а у нас же сегодня в Центр ФМ ТОП 20 Don't Give Up. Тот самый суперхит Брайана Адамса, Чикейн и Силк теряет 3 строчки и оказывается на 20 месте. Стало быть, открывает нашу звездную двадцатку.
1: Центр ФМ ТОП 20 с Глебом Глебовым. 20 место.

0: Супергерой, звездный диджей по имени Джоэл Кори, а именно его Фейзис, только что в звездной радио двадцатки Центра ФМ ТОП-20. У него сегодня плюс один пункт, и в итоге Фейзис, прекраснейший хит, удостоен 19-й позиции. Он все еще рискует покинуть радио двадцатку. Благодаря тебе все это дело можно наверстать, упущенное Джоэлом Кори, и, конечно же, поднять позиции в радио двадцатки. Голосуй за любимые хиты на сайте Центра ФМ Бай, не забывай это делать. Ну и, конечно, двигайся вместе с нами далее. Мы встречаем 18-ю строчку, она скоро здесь. Это Enjoy the Silence. Это прекраснейший хит «Реверсия» от Дона Диабло. Дождемся.
1: ТОП-20. Реклама. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай. Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 18 место.

0: слушаешь Центр ФМ ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Это был Дон Диабло. В конце марта в Майами подвели итоги главной фанатской премии из мира электронной музыки. Этот нидерландский продюсер обошел самых топовых тяжеловесов индустрии, включая Эйлима, Дэвида Гетта, Джона Саммита, Зедд, Дэдмау5 и Армина Ван Бюрена. Победителя определили исключительно глобальным голосованием слушателей. В итоге награду Дон Диабло принес его сет, презентованный в качестве мировой премьеры на юбилейном 10-м фестивале Until Dix в Румынии. Это было нестандартное фестивальное выступление, а масштабный аудиовизуальный перформанс, создавшийся специально под геометрию огромного стадиона. Весь визуальный ряд генерировался искусственным интеллектом и кастомными системами в реальном времени, подстраиваясь под каждое изменение темпа и тональности музыки. Это шоу послужило отправной точкой для текущего мирового турне диджея. Вместо простого сведения треков Дон Диабло создал полноценную интерактивную историю, погрузившую десятки тысяч зрителей в виртуальную реальность. Эта победа, несомненно, зафиксировала статус Дон Диаблова как главного визионера-инноватора электронной сцены, умеющего превращать диджей-сеты в технологическое искусство. В настоящее время артист с успехом масштабирует элементы этого победоносного шоу для своих сольных выступлений по всему миру. Вот такие новости. Не грустит Дон Диабло. Enjoy the Silence в его версии Дона Диабло сегодня теряет 3 строчки и оказывается 18-м в нашем списке лучших любимых Центр ФМ ТОП-20. Ну а сейчас пора послушать 17-ю строчку. Итак, встречаем Crystallized от Джон Саммит. У него, наоборот, плюс 1 пункт и номер 17.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 17 место.

0: Это команда Шоус. Только что в списке лучших и любимых. Просто удивительнейшие артисты. На вопрос журналистов о том, как им удается воссоздать сумасшедшую энергетику живого рейва в стенах изолированной студии, музыканты отвечают предельно просто. Мы просто полностью выключаем свет. Да, по их словам, в темноте люди перестают стесняться, и вокал звучит по-настоящему искренне. Свет же заставляет нас контролировать себя, следить за выражением лица и стесняться. В полной осязаемой темноте студии стираются социальные роли. Профессиональные вокалисты, приглашенные инди-звезды и просто друзья дуэта оказываются в абсолютно равных условиях. Музыканты утверждают, что именно в темноте голоса теряют фальшивый лоск и начинают звучать дико, голодно и честно. А, кстати, пока весь мир использует цифровые плагины для создания плотного звука, Шоус используют живую плоть и кровь. Музыканты принципиально не дублируют один и тот же голос на компьютере, чтобы записать фирменный стенобитный бэк-вокал. Они просто набивают в маленькую комнату по 20-30 человек одновременно. Кроме того, артисты намеренно просят людей петь не идеально. Если кто-то не попадает в ноту, срывается на крик или начинает смеяться, это обязательно оставляют в финальном миксе. Именно это, микроошибки, создает ощущение, что трек дышит и пульсирует, полагает Шоус. Определенно, в этом что-то есть, правда ведь? Прекраснейший трек от команды Only You. Он сегодня в списке лучших и любимых прибавляет у нас 3 пункта и оказывается 16-м в общем списке.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Совершенно верно. Это Центр FM ТОП-20. Это радио 20-ка лучших и любимых хитов, по твоему мнению и по версии Центра FM. Каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире. Она здесь. По субботам, по воскресеньям мы тоже слушаем Центр FM ТОП-20. Хит-парад лучших из лучших. Мы его продолжаем, но прежде чем перебраться к очередной пятерке хитов, давай-ка будем вспоминать, как распределились места в параде звезд с 20-й позиции по 16-ю.
1: Номер 20.
0: И вот он, тот самый шедевр, который сегодня открыл наш список лучших. Он называется «Don't Give Up». Это, естественно, Брайан Адамс, кому принадлежит вокальная составляющая в хите. Это автор оригинала «Чикейн» и, конечно, автор обновления, продюсер по имени Силк. У них 20-й номер.
1: Номер 19.
0: Танцевальная мощь в виде Phases. Это Джоэл Кори. У него плюс одна позиция и 19-я строчка.
1: Номер 18.
0: Легендарный Enjoy the Silence версии Дона Диабло сегодня располагается на 18-й позиции нашего списка.
1: Номер 17.
0: Еще один классный, яркий, заряженный трек «Crystallized» от Джон Саммит. Он сегодня 17-й.
1: Номер 16.
0: Ну и, наконец, «Only You». Те самые красавчики «Shoes». Плюс 3 позиции на этой неделе и в итоге 16-й номер.
1: Претенденты.
0: Несомненно, время для претендента. Как и обычно, пара слов о тех музыкальных героях, которые не в списке ТОП-20, но хотят в него залететь, хотят пополнить ряды лучших из лучших. И, несомненно, этого достоин Кэшмир. Именно он прямо сейчас вновь представит нам свой Ultra Love. Прекраснейший, красивейший хит, который в очередной раз заценим. И, естественно, примем для себя правильное решение зайти на Центр FM Buy и поддержать его лайком. Правда ведь?

0: Но вот такой вот он, красивейший хит Confession, называется именно так. Это проект DLD. Он сегодня у нас 15-й номер в списке Центра FM ТОП-20. У него плюс один пункт. А мы мчимся дальше. Тебе, как всегда, привет. Как всегда, пожелания прекрасной музыки в динамике. И, например, музыки от Jonas Blue. В этом сезоне артист, кстати, планирует запустить собственную 9-недельную резиденцию под названием Senses на Ибице, в лучшем клубе мира Хай Ибиса. Специалисты отмечают, что это событие знаменует совершенно новую, зрелую главу в карьере британского продюсера. Из мейнстрим-поп-диджея он окончательно трансформируется в авторитетного игрока андеграундной хаус-сцены. Вместо гигантских стадионных шоу Jonas Blue переносит свои вечеринки в зал Clubroom. Это позволит создать более тесный эмоциональный контакт между артистом и публикой. А музыкальная политика его резиденции сфокусирована на глубоком, мелодичном хаосе. А больше никаких коммерческих поп-ремиксов, только чистый клубный вайб, обещает нам Jonas Blue. Серия вечеринок продлится 9 недель, с 5 августа по 30 сентября. Шоу будет проходить каждую среду. Известно, что вместе с Jonas Blue на сцену выйдут и другие топовые хаус-продюсеры планеты. За плечами диджея уже более 22 миллиардов стримов и 135 платиновых сертификаций. Он уже давно прочно закрепил за собой статус одного из главных хитмейкеров Великобритании. Однако этот новый проект Senses — это его личная творческая эволюция. В планах музыканта развить этот бренд из серии вечеринок в полноценный независимый звукозаписывающий лейбл. Вот такие они, далеко идущие. Age of Desire. Визитная карточка Jonas Blue на этой неделе теряет 3 позиции, в итоге 14-й номер у него.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 14-е место.

Пятерка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13 место.

0: слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: British House Mafia, We Wait So Long в рамках Центра ФМ ТОП 20, в рамках нашего чарта лучших и любимых. Сегодня не лучший день, три позиции потерял этот суперхит. В итоге трио оказывается лишь 13-м номером в нашем списке. У них чертова дюжина. Ну а мы двигаемся дальше. К 12-й позиции переходим, и это Disco Lines. Диджей попал в официальный лайнап легендарного фестиваля Tomorrowland 2026 в Бельгии, что стал важнейшей вехой в его в европейской карьере. Несомненно, организаторы главного электронного фестиваля планеты опубликовали полное расписание, и американскому тек-хаус-продюсеру выделили слот на одной из ключевых сцен. Выступление Disco Lines состоится в рамках второго уикенда фестиваля с 24 по 26 июля текущего года в городе Бун, Бельгия. Для артиста это полноценный дебют такого уровня в Европе после того, как он покорил американские стадионы и Red Rocks. А музыкальные критики пророчат, что его сет станет одним из самых посещаемых среди молодой волны диджеев благодаря вирусной популярности его треков в TikTok. А, кстати, выступление Disco Lines на Tomorrowland станет частью его большого летнего тура. А накануне 13 июля артист отыграет большой сольный концерт в культовом парижском клубе под открытым небом «Ля Клиер». Простите меня за мой французский. Тот самый Disco Lines и его «No Broke Boys» в чарте лучших и любимых на этой неделе прибавляет-таки одну строчку. В итоге 12-й номер у этого суперхита.
0: Центр ФМ ТОП 20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270-72-00.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 11 место.

0: это Центр ФМ ТОП 20. 20 самых горячих хитов недели, среди которых, конечно, и Оушен Келвина Харриса. У него сегодня определенно хорош день, прекрасный день. Три позиции прибавил это суперхит. И в итоге именно он удостоен 11 строчки нашего списка.
1: Центр ФМ ТОП 20 с Глебом Глебовым.
0: Мы его продолжаем и ровненько на середине пути находимся. Нас ждет горячая десятка суперхитов, она ждет впереди. Конечно, это только твои любимые хиты. Перед тем, как открыть ее, давай-ка вспомним расстановку сил в чарте с 15 позиции по 11.
1: Номер 15.

0: настоящий летний, яркий и жутко красивый Confession. Это проект D.O.D., у него сегодня номер 15.
1: Номер 14.
0: Еще больше лета для тебя, Age of Desire, Jonas Blue. 14-я позиция списка лучших.
1: Номер 13.
0: А вот Way So Long сегодня немного сдал, к сожалению. Минус 3 строчки у Swedish House Mafia. И в итоге чертова дюжина, 13-й номер.
1: Номер 12.
0: No Broke Boys. Это Disco Lines, и у него 12-й номер.
1: Номер 11.
0: Кэлвин Харрис, Джейси Райс с летним Ocean. Плюс 3 позиции и 11 номер.
1: Претенденты.
0: И еще один трек «Претендент» Центр FM Top 20 называется «Give Me Some Time». Здесь все просто. Это команда Bingo Players. Они так давно подарили нам эту красоту. И теперь мы, и только мы решаем, попадать ей в Центр FM Top 20 в участники или не попадать. В список участников заносишь этот хит только ты по своему собственному решению. Отправляйся на сайт centrfm.by и голосуй, поддерживай лайком «Give Me Some Time», и тогда он гарантированно пополнит ряды нашего списка. Ну а пока это только претендент. Давай слушать.
1: Центр FM ТОП-20.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Финальный акт весны в воскресенье. Во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. Исключение столица. В Минске до плюс 13 и пасмурно. В Гродно и Бресте до плюс 18. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 16. Лето начнется в понедельник, а пока простим. Финальный каприз весны.
3: По материалам ресурса «Погода Бай».
4: Начало часа представляет официальный дилер «Белджи» и «Джили». «Лакшери Моторс Плюс».
5: «Джили EX2». Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. «Джили Лакшери Моторс Плюс». Маяковского 2, Орловская 88. 7991. «Джили.бай». Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Начинай выходные правильно. Центр-ФМ представляет. Центр-ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр-ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Итак, вот и вновь мы встретились. После короткого перерыва я снова приглашаю тебя в Центр ФМ ТОП-20, в чарт лучших любимых топовых хитов недели, в котором мы встречаемся каждую пятницу ровненько в 5 вечера. И, конечно, по выходным, по субботам, по воскресеньям мы тоже слушаем лучших из лучших, которые на протяжении всей недели выбирали именно мы, собственно, ручно. Учитывая, что парад звезд у нас 2 часа, значит, у нас есть еще целый час для того, чтобы насладиться любимой музыкой. Я напомню, что подводим итоги именно здесь. Выбираем любимый хит, хит недели, один час и узнаем, кто же возглавляет радиодвадцатку. Заодно трек и послушаем. Порадуемся автору. Ну а пока прям по курсу топ-10 самых горячих треков недели. Так что, как всегда, предлагаю оставаться, делать погромче и настраиваться. Настраиваться только на удовольствие музыкальное. Меня зовут Глеб Глебов. Время встретить 10-й номер нашего списка.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: И это Дон Толивер и Доджа Кэт. Да, вот так. Недавно она не иначе как шокировала фанатов заявлением о планах поставить музыкальную карьеру на паузу, причем на целых 3 года. Это я сейчас о Доджа Кэт. Певица планирует сделать перерыв, причем на самом-самом пике популярности. А все дело в том, что за кулисами громкого успеха скрывается непростая личная борьба. Недавно Доджа откровенно призналась, что уже более 8 лет страдает от пограничного расстройства личности. Певица назвала это состояние мучительным, а поэтому 3-летний перерыв станет для нее возможностью сфокусироваться на терапии и восстановить внутренний баланс. Перемены коснулись и личной жизни звезды, кстати. По сообщениям инсайдеров, Доджа рассталась с британским актером Джозефом Куином, звездой сериала «Очень странные дела», с которым они встречались больше года. Оставшись наедине с собой, певица выбирает осознанное замедление. Для индустрии, где артисты боятся пропасть из радаров даже на месяц, такой шаг очень уж смелый и беспрецедентный манифест. Ну, наверное, оно того стоит. По крайней мере, в этом убеждена Доджа. Итак, Дон Толивер, Доджа Кэт, их «Lose My Mind». Сегодня минус 1 позиция, и в итоге именно этот суперхит «Lose My Mind» открывает ТОП-10 для нас.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10-е место.

0: FM Top 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: И снова легенды в нашем эфире, снова легенды в центр FM Top 20, радио 20-очка лучших и любимых именно для нее, в ней, вернее, звучал только что Satisfaction Skunk, это Fatboy Slim, это легенды Rolling Stones. Сегодня минус 4 позиции у этого суперхита Satisfaction Skunk и в итоге 9-й номер нашего чарта центр FM Top 20, который продолжается, естественно, для тебя. Твои любимые треки, тобою выбранные, мы готовимся встретить очередной такой, и это Save Me Tonight. Это красота, свежее попадание в Центр FM Топ 20. Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта. И сегодня у них плюс 4 строчки. На прошлой неделе трек взял свой старт на 12-й позиции с 12-й позиции, а сегодня уже номер 8. Давай-ка послушаем.
0: Топ 20. Заряди выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр FM и диджей Глеб Глебов представляют Драйв Микс. Лови в эфире

0: купать. Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
2: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 8 место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Save Me Tonight от Дэвида Гетта и, конечно, Дженнифер Лопес. Сегодня одной из самых обсуждаемых тем в музыкальном мире стал внезапный триумф ее легендарного трека On The Floor, записанного совместно с Пит Буллимом в 2011 году. Спустя 15 лет после релиза клубный гимн неожиданно вернулся в мировые хит-парады Billboard, включая глобальные чарты Billboard Global 200 и Global USA. А главным катализатором возвращения этой песни стала танцевальная сцена в первом сезоне нового популярного сериала «Вне кампуса». По сюжету главная героиня приходит на домашнюю вечеринку в копии того самого легендарного зеленого платья Versace, в котором Джей Ло произвела фурор на премии Грэмми в 2000 году. Под трек «On the Floor» героиня устраивает жаркий, заигрывающий танец со своим возлюбленным. Как это обычно и бывает, момент мгновенно завирусился в TikTok и Reels. Миллионы зрителей бросились искать трек в стримингах, запустив невероятную волну ностальгии. Кстати, по иронии судьбы, как раз в мае текущего года трек On The Floor официально преодолел отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify, став первой песней Лопес с таким достижением. Сама же Джей Ло призналась, что была абсолютно не готова к такому повороту событий. «Моя команда пишет мне, твой трек снова в чартах Billboard. Я еще переспросила, что? Какой трек из нового альбома?» А они мне: «Нет, On The Floor». Я была в полном шоке. В наше время музыкальный бизнес устроен совсем иначе. Хиты приходят и уходят, но это здорово, это очень хорошо. Хорошая поп-музыка, как оказалось, живет вечно. «Я полна благодарности и абсолютного трепета от происходящего. Это просто безумие», — сказала суперзвезда. Вот такие новости. Теперь же к свежей музыке «Save Me Tonight», записанной Джей Ло вместе с Дэвидом Гетто. Сегодня в списке лучших прибавляет 4 строчки, и в итоге у него 8 номер. Номер же 7. Диджей из Казахстана Иманбек. «Not You». Еще один суперхит, записанный при участии Луизы Сонса и Софи Райс, прибавляет одну позицию, и вот, пожалуйста, номер 7 именно у них.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 7 место.

0: В каждом маленьком ребенке и мальчишке, и девчонке сил на двое, трое взрослых или на десятерых.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
2: Детям можно купить чего-нибудь вкусненького, но в меру. Ну, потому что если, к примеру, много сладкого съесть, то от этого могут испортиться зубы, и это будет не праздник, а какое-то лечение зубов.
3: Я бы сказала, что у меня уже полудетство. Просто живешь и живешь, все, ничего такого.
4: Детство – это какой-то момент жизни, когда все должны быть счастливы. В детстве можно как следует повеселиться.
5: Я бы хотела поехать в какую-то путевку и часто приводить друзей с ночевками домой.
6: Я желаю всем детям, чтобы они хорошо отдохнули летом и у них хорошо провели каникулы.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
7: 10, 9, 8, 7.
8: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечение.
9: Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 6-е место.

0: Итак, это был Джеймс Хайп. В своем недавнем очень эмоциональном обращении к фанатам звездный диджей раскрыл глубоко личную историю своего становления. Он признался, что за его сегодняшним техничным шоу и миллионными гонорарами стоят годы абсолютного одиночества, фанатичной одержимости и полного непонимания со стороны окружающих. Все началось, когда 15-летний Джеймс выпросил у мамы свои первые диджейские вертушки. И в то время, когда все его друзья катались на скейтах и гуляли, парень заперся в комнате. Я не думаю, что люди понимают, как много диджейнг забрал у меня, прежде чем дать что-то взамен. Я помню, как впервые вручную свел две пластинки и почувствовал, что открыл нечто безумное. Никто не хлопал, моей маме было абсолютно все равно. Но для меня это изменило жизнь, вспоминает Джеймс. Долгие годы он оставался незамеченным. В 18 лет он продолжал каждую ночь проводить в клубах, у колонок, изучая это ремесло. Чуть позже, чтобы пробиться, Хайп собрал вещи и уехал в Лондон, где долгое время жил в долгах и работал круглыми сутками просто, чтобы его заметили. И в итоге это произошло. Да, сегодня Джеймс Хайп – один из самых техничных диджеев планеты. Его лицо украшает главные билборды Лас-Вегаса, а сам он принципиально продвигает концепцию Real DJing, настоящий DJing без автоматизации. Круто, правда? Видео его выступлений, это очень их много в интернете, обязательно глянь, он и вправду настоящий виртуоз. Но возвращаясь к его behavior, отмечу, что сегодня этот суперхит прибавил одну строчку, в итоге 6-й номер у Джеймс Хайп в рамках нашего Центр FM ТОП-20.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Мы его продолжаем. У нас позади еще одна пятерочка суперхитов. Настраиваемся уже и готовимся встретить топ-5 нашего списка. А перед этим, как обычно, время немного назад отмотаем и вспомним, кто разместился сегодня в нашей радиодвадцатке с 10-й позиции по 6-ю.
1: Номер 10.
0: Дон Толивер, До Джакет и Lose My Mind от них. 10-й номер списка.
1: Номер 9.
0: Легендарный британский диджей Fatboy Slim и не менее легендарная команда The Rolling Stones. Satisfaction Skunk 2 в одном. 9 номер.
1: Номер 8.
0: Буквально на прошлой неделе он залетел к нам в нашу радиодвадцатку «Save Me Tonight» от Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. В итоге сегодня плюс 4 пункта и 8 номер списка.
1: Номер 7.
0: Not you, not you, not you. Sophia Rice, Луиза Солнце, ну и, конечно, автор этого хита Иман Бек. 7 позиция Центр FM ТОП-20.
1: Номер
0: 6. Ну и, наконец, серьезная танцевальная. Это Behavior. Это британский диджей-музыкант Джеймс Хайп. У него 6 номер списка на этой неделе.
1: Претенденты.
0: И еще один претендент Центр FM ТОП-20, очередной гость нашего чарта лучших и любимых, трек под названием Control, прекраснейший танцевальный трек от проекта Люкас и Стиви и полюбившегося нам диджея-музыканта по имени Афро Джек. Именно они создали эту красоту, сейчас зацениваем, дальше отправляемся на Центр FM Бай и голосуем. Все просто, план очевиден.

0: Итак, пятая позиция. Центр FM Top 20, Miles Away. Этот суперхит принадлежит команде французов Offenbach. Звездный диджей-дуэт снова появился у нас в эфире. На этот раз на пятой позиции разместился коллектив в нашем Центр FM Top 20. Две строчки потерял на этой неделе. Ну и номер 4, он тоже достается французу. Французу по имени Дэвид Гетта. На прошедшей церемонии American Music Awards он с легкостью забрал престижную награду в номинации «Лучший танцевальный электронный артист». Интересно, что прямо во время подготовки к премии Гетта и певица Биби Рекса записали совместное видео, официально объявив о релизе нового трека «Sad Girl». Премьера сингла назначена на эти выходные. В своих соцсетях диджей уже показал видео, где он включает Биби Рекса еще не выпущенный ремикс на этот трек, от которого певица пришла в полный восторг. Фанаты в комментариях уже пророчат треку успех их прошлого мегахита «I'm Good» или «Bloom». Вполне возможно, что так и случится, ведь трек создавали настоящие мастера своего дела. Еще же один прекрасный хит Дэвида Гетта, записанный уже совместно с Teddy Swims и Tones and I, Girl Gone Gone. А у него сегодня 4-й номер, ровно как и на прошлой неделе.
1: Центр FM Топ 20 с Глебом Глебовым. 4-е место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Третье место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, Алан Уокер. На днях стало известно, что артист официально объявлен одним из главных хедлайнеров ночной музыкальной программы Гран-при Сингапура «Формулы-1». Организаторы гонки утвердили его участие в масштабном фестивале, который пройдет прямо на территории трассы с 9 по 11 октября. Алан разделит культовую сцену The General Stage с другими легендами электронной музыки, такими как DJ Snake, Major Lazer и Марк Ронсон. Выступление пройдет в рамках гоночного уикенда, где музыкальная программа будет синхронизирована с драйвом первого в сезоне спринт-заезда Формулы-1. На шоу ожидается более 100 тысяч зрителей. Организаторы заявили, что в этом году сцена и аудиовизуальные эффекты для сета Уокера модернизируются, чтобы передать атмосферу его футуристичной вселенной Walker World прямо на трассе. Будем ждать видеоотчетов, что-то добавить. Ну и, конечно, слушать. Слушать и поддерживать его Broken Strings. А на этой неделе в чарте лучших и любимых у хита «Бронза». Третье место. Ну а номер два. Встречаем и слушаем. New Religion. Красота от Биби Рекса и от легенд Faceless.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: ТОП-20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: New Religion, BB Rexha. Всего несколько дней назад, 25 мая, певица произвела настоящий фурор на красной дорожке премии American Music Awards 2026. Она открыто флиртовала на камеру и договорилась о новом музыкальном дуэте. Вот так. Во время интервью для одного модного журнала звезда прям заявила, что кантри-музыкант Райли Грин чертовски привлекателен. Узнав, что он пришел без пары, Биби повернулась к камере и кокетливо произнесла: «Позвони мне». Ну а кроме этого, на этой же дорожке Биби пересеклась с рэпером Людакрисом. Заметив его, певица эмоционально прервала разговор с журналистами, чтобы лично поприветствовать хип-хоп-икону. Она призналась рэперу в любви к его творчеству. В ответ Людакрис похвалил ее вокальные данные и недавний сингл «New Religion». Журналисты в шутку спросили, почему они до сих пор не записали совместный трек, и Биби мгновенно подхватила идею. «О боже, я бы умерла от счастья, только не говори, это просто так, все фиксирует камера, теперь тебе не отвертеться». В итоге Людакрис даже не стал сомневаться, подошел вплотную к микрофону и во всеуслышание заявил: «Все, официально считайте, дело сделано, я отправлю ей готовый демо-трек сразу после окончания премии». Вот такие отличные новости. Очевидно, что скоро нас ждет крутая совместочка. Ну а пока вернемся к New Religion. Этот суперхит в чарте лучших и любимых на этой неделе прибавляет 4 позиции и в итоге получает серебро списка лучших и любимых. Второе место у New Religion. Кто же номер один? Узнаем скоро.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Совершенно верно. Главная интрига скоро раскроется, откроется. Узнаем, кто же сегодня возглавляет список лучших и любимых. А пока давай вспоминать топ-5 чарта.
0: Номер 5.
1: Это Miles Away, это французы Offenbach, и у них сегодня 5 номер нашего списка лучших.
0: Номер 4.
1: Teddy Swim, Stones and I. И автор хита Дэвид Гетта, Gun Gun Gun, 4 номер.
0: Номер 3.
1: Ну, а это уже Алан Уокер. Его почерк не спутаешь ни с чем другим. Изабелла Милман и Катерину Райан помогли ему написать эту красоту «Broken Strings». Так они его назвали. Третья позиция именно у него.
0: Номер 2.
1: Ну и, наконец, вторая строчка чарта Центра FM ТОП-20. Серебро списка у New Religion. Это «Faceless». И, конечно, это Биби Рекса. Тоже номер один. Буквально 2 минуты и узнаем.
0: ТОП-20. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Встречай выходные правильно. Центр ФМ представляет. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
4: Ну вот, я же обещал, что скоро снова узнаем, кто возглавляет Центр ФМ ТОП-20. Вот она, кульминация, главный момент нашего чарта. Пора встретить и наградить лучшего из лучших, естественно, послушать и порадоваться лидеру, порадоваться за лидера. Через несколько секунд узнаем, кто же возглавляет Радио Двадцатку. Итак, затаим дыхание, барабанная дробь, и лучшим на этой неделе у нас снова становится Боб Синклар. Да, сегодня, кстати, одной из самых обсуждаемых тем вокруг этого прекраснейшего диджея остается его масштабный манифест против смартфонов на танцполах, который кардинально изменил политику многих европейских ночных клубов. А дело вот в чем. На одном из своих выступлений в Греции артист столкнулся с абсолютно неотзывчивой публикой. Вместо танцев вся толпа неподвижно стояла с поднятыми вверх телефонами, снимая диджея для социальных сетей. После сета раздосадованный Синклар записал целое видеообращение, где назвал этот концерт худшим в его жизни и жестко заявил: «Мы разучились веселиться вместе и променяли человеческие эмоции на посты. Телефоны убивают вайб, диджею нужна физическая энергия людей». В итоге этот крик души спровоцировал мощную волну солидарности в клубной индустрии. Вслед за Бобом Синкларом такие мировые звезды, как Джеймс Хайп, Медуза, дуэт Tale of Us, начали вводить полный запрет на съемку на своих вечеринках, заставляя людей убирать смартфоны в специальные чехлы или заклеивать камеры. Вот такие дела. Что думаешь по этому поводу? Суперхит же «I Can't Wait» Боба Синклара уже вторую неделю возглавляет наш список лучших и любимых Центра ФМ ТОП-20. Сегодня он снова наш чемпион. Он у нас номер один. «I Can't Wait». Лови этот хит буквально через несколько мгновений. Я же напомню, что Центр ФМ ТОП-20 парад лучших из лучших, по твоему мнению, по версии Центра ФМ, мы слушаем здесь, в эфире, каждую пятницу, ровненько в 5 вечера. Мы слушаемся по субботам и по воскресеньям. Именно здесь мы подводим музыкальные итоги и выбираем самый любимый хит-хит недели. Сегодня это «I Can't Wait». Меня зовут Глеб Глебов. Тебе, как всегда, желаю хорошего настроения, ярких и ни в коем случае не скучных музыкальных выходных. Проводи их вместе с Центром ФМ. Ну а прямо сейчас в «Радио Двадцатке» лучших и любимых Боб Синклар. Встречай!
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: Честь весны в воскресенье. Во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. Исключение столица. В Минске до плюс 13 и пасмурно. В Гродно и Бресте до плюс 18. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 16. Лето начнется в понедельник, а пока простим финальный каприз весны.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр ФМ. Новый трек.

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: the streets, it's time for the after. Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
2: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно-Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем Химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно-Азот – энергия, которая не иссякает.

0: Новий трек.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture. Yes.

Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Новый трек.

0: Новости.
1: На полях саммита ЕАЭС в Астане президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Российской Федерации провели встречу. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера. Стоит отметить, что отдельная встреча лидеров состоялась после заседания Высшего Евразийского экономического совета. Известно, что беседовали президенты почти полтора часа. Белорусские байкеры устроили праздник для детей-сирот во время мотопробега, остановка в агрогородке Улуковье. Гостей встретили воспитанники специальной школы-интерната. Это дети с особенностями психофизического развития, которые остались без попечения родителей. Байкеры приехали не с пустыми руками, привезли подарки и передали интернату оборудование для учебы и повседневной жизни. Но самым зрелищным моментом стало знакомство с мотоциклами. В Беларуси за сутки заблокировали 165 счетов телефонных мошенников. Чаще всего преступники по-прежнему воруют деньги через соцсети. На втором месте вишенка от имени должностных лиц – телефонный обман. Также популярны схемы с торговлей на биржах, покупкой товаров в интернете, арендой жилья, фишингом и вымогательством. Детская железная дорога проводит праздник Международному дню защиты детей. Программу подготовили масштабную. Интерактивные площадки, турниры и конкурсы. Можно играть в шахматы, рисовать на асфальте. Каждый найдет увлекательное занятие. Выступят и художественные коллективы. В военной академии прошел день открытых дверей для десятиклассников. Звуки выстрелов, рев военной техники, демонстрации физической подготовки. Все, чтобы заинтересовать потенциальных абитуриентов. Академия готовит курсантов на 7 факультетах. Сотни курсантов продолжают семейную династию и выбирают службу родине. Среди них есть и девушки. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: каждом маленьком ребенке и мальчишке, и девчонке есть секрет, который взрослым не разведать никогда.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Ну, мне кажется, по мною до 18 длится детство. После это уже все, ты взрослый. Ты можешь бегать, но уже не так быстро, там, не так.
3: Счастливое детство – это когда можешь есть мороженое постоянно, и тебе никто не запрещает его.
4: Взрослым нельзя прогуливать работу, потому что их тогда будут ругать. Директор или другие работники. А в школу можно просто освобождение принести, и все.
5: Ну, ребенок, он, например, может баловаться, идти смешно. А взрослый он, ну вот, идти как обычный человек.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
6: 10, 9, 8, 7.
7: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
6: 5, 4, 3.
7: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
6: 1.
7: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
8: 16+. Релиз дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Армин Ван Бюрен и Анна Лэнг выпустили совместный трек «You Got to Know». Армин Ван Бюрен и Анна Лэнг представили долгожданную совместную работу «You Got to Know». В создании трека также участвовал немецкий транс-продюсер Уиппенберг. Релиз состоялся на лейбле Armada Music. Премьера композиции прошла во время совместного выступления Бюрена и Анны Лэнг на марафоне State of Trance в рамках Amsterdam Dance Event в октябре 25-го. С тех пор трек оставался постоянной частью их живых выступлений. В основе лежит оригинальный трек «You Got to Know» итальянского евроденс-проекта «Капелла», выпущенный в 1992 году. Уиппенберг ранее делал клубный ремикс на эту песню, что помогло связать наследие евроденса с современным техно и трансом.

0: Реклама.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66.
3: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродноазот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродноазот – энергия, которая не иссякает.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Акадиумфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Финальный акт весны в воскресенье. Во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. Исключение – столица. В Минске до плюс 13 и пасмурно. В Гродно и Бресте до плюс 18. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 16. Лето начнется в понедельник, а пока простим финальный каприз весны.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».
4: Новый трек.

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Vibe.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысин.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Диджей Дима.

0: Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
4: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно-Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно-Азот. Энергия, которая не иссякает.

Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

Новинки эфира на центре. Genix и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на

FM. Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелд. Локо-Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центре».

0: Новости.
1: Накануне Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашений с четырьмя странами. В частности, с Иорданией подписано соглашение об устранении двойного налогообложения. Теперь резиденты двух стран не будут платить налоги дважды, а налоговые службы смогут обмениваться информацией. С Оманом заключили договор о грузовых автоперевозках. Порядок будет регулироваться через разрешение уполномоченный орган с белорусской стороны Минтранс. С Пакистаном меморандум о сотрудничестве в сфере труда. Документ поможет привлекать в Беларусь квалифицированных пакистанских работников и членов их семей. И с Мьянмой заключили соглашение о взаимной отмене виз. Граждане смогут находиться на территории друг друга до 30 дней за один визит. В 5 районах Беларуси запрещено посещение лесов. Ограничения на посещение действуют в 16 районах страны. При ограничении заходить в лес можно для прогулок, собрать грибы или ягоды. Выехать на территорию леса на машине нельзя, также запрещено разводить костры. Запрет же подразумевает под собой то, что лесные массивы нельзя посещать категорически, в том числе для прогулок, отдыха на природе и прочего. Также в этом случае запрещается въезд транспорта, за исключением транспортного лесохозяйственного учреждения и органов, осуществляющих контроль. В Беларуси будут проводить бесплатную диагностику рака легких. Именно от этого вида рака умирает больше всего людей. За год фиксируется около 1 миллиона случаев заболевания. Из них 60% заканчиваются летальным исходом. В том числе потому, что во многих странах болезни выявляют в основном на поздних стадиях. Поэтому в Минздраве решили усилить контроль за его выявлением. Для абитуриентов колледжей запустили сайт профобразование.бел. Передает Белта. На интернет-портале у абитуриентов и их родителей есть возможность найти необходимую информацию о профессиях, специальностях, компетенциях и учреждениях образования, осуществляющих прием по этим специальностям. Сведения на сайте аналогичные, предоставлены в сборниках для поступающих, традиционно размещаемых на сайтах Минобразования. ЛИПА. Новости компании. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%. А также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-02-42. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Проект High-Low возвращается с треком Rhythm of Life. Технопроект Оливера Хелденса High-Low выпустил новый сингл Rhythm of Life на собственном лейбле Hi-Lo-Matic. Это энергичная, но при этом легкая технокомпозиция для долгих ночей на танцполе. Простота и плавность делают ее одинаково подходящим как для небольших клубов, так и для крупных фестивалей. После выхода релиза проект отправится в тур по Европе и Северной Америке.

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
3: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно-Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем Химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно-Азот – энергия, которая не иссякает.
4: Танцевальное радио. Центр FM.
3: Новый трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры никаких.

0: Акт весны в воскресенье. Во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. Исключение столица. В Минске до плюс 13 и пасмурно. В Гродно и Бресте до плюс 18. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 16. Лето начнется в понедельник, а пока простим финальный каприз весны.
1: По материалам ресурса «Погода Бай». Это Центр ФМ. Радио современной танцевальной электронной музыки.
2: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
3: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.

0: Это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем Химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно Азот. Энергия, которая не иссякает.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
2: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
4: Русский трек.

0: Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира.

0: Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и готов бежать и прыгать и сломать вам сразу все.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Детство – это можно делать, что захочешь.
3: Ребенком быть классно. Детство длится до того момента, пока ты сам не захочешь повзрослеть.
4: Взрослые, они уже такие, чуть-чуть старые, можно так сказать. Им тяжело там бегать, им тяжело там всякие упражнения делать. А детям далеко.
5: Наказывать вообще детей нельзя. Для меня наказание, когда у меня забирают телефон. Но без сладенького я бы прожила еще один день. Без телефона нет.
6: Я желаю всем детям счастья, здоровья, чтобы родители никогда не разводились и все было хорошо.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
7: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
8: 10, 9, 8, 7.
9: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебра-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
8: 5, 4, 3.
9: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
8: 1.
9: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
10: Центр FM. Это классика жанра.

0: Новости.
1: 29 мая на полях саммита ЕС в Астане президент Беларуси опроверг присутствие белорусских военных на украинской территории, передает Белта. Александр Лукашенко прокомментировал агрессивные заявления Владимира Зеленского в том, что утверждение о якобы имеющихся на территории Беларуси 500 потенциальных целей. Наших там солдат не было и не будет. Глава государства также отметил, что украинские военные не заинтересованы в открытии дополнительного фронта с Беларусью протяженностью 1500 километров. По мнению Александра Лукашенко, в эскалации риторики Киев подталкивают европейские партнеры. Масштабно отметили накануне День пограничника на линии Сталина. Празднование проводилось на нескольких площадках. Организаторы обеспечили работу фотозон, полевой солдатской кухни, выставки вооружений, техники и результатов деятельности объединенных военно-патриотических клубов. Посетители стреляли из пневматической винтовки, собирали и разбирали оружие, метали гранаты, проходили тропу пограничника, ощутили себя следопытами. В Беларуси хотят расширить список мест, где будет запрещено курение. Проект закона сейчас согласовывают с государственными органами. Предполагается, что запретными местами для курения станут входные группы многоквартирных домов и общежитий. Кроме того, специалисты собирали данные, курят ли белорусы в общественных местах, где этого делать уже нельзя. Также в планах усилить ответственность за продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Наказывать будут и взрослых, которые покупают сигареты или вейпы для подростков. Со следующего учебного года школьников будут учить обращаться с искусственным интеллектом. Новый факультатив рассчитан на учеников 8-11 классов. Детям будут рассказывать, как применять искусственный интеллект для анализа информации, создания контента и не только. Отдельной темой станут вопросы этики и безопасности при взаимодействии с искусственным интеллектом. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем Химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно Азот. Энергия, которая не иссякает.
4: Танцевальное радио. Центр FM.
3: Новый трек.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Финальный акт весны в воскресенье. Во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. Исключение столица. В Минске до плюс 13 и пасмурно. В Гродно и Бресте до плюс 18. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 16. Лето начнется в понедельник, а пока простим финальный каприз весны.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
4: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена?

0: 16+. Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродноазот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродноазот – энергия, которая не иссякает.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и

Победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

подробно в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels

0: Новости.
1: Накануне Александр Лукашенко подписал указ о награждении 72 белорусов ордена матери за рождение и воспитание пяти и более детей. Награды удостоены жительницы Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. В их числе представительницы сферы легкой промышленности, сельскохозяйственных организаций, соцсферы, лесного хозяйства, торговли, учреждений культуры, образования, здравоохранения, домохозяйки. В Минском микрорайоне «Сокол» планируют возвести арендный дом, предназначенный для учителей. Ранее микрорайон прирос индивидуальными домами для многодетных семей. В марте там же также стал доступен для заселения многоквартирный арендный дом. Еще одно жилье такого типа возведут конкретно для учителей. Это связано с открытием новой школы в «Соколе». Новое учреждение образования пока достраивают, ввод в эксплуатацию будет в 2027 году. После этого через некоторое время появится и дом для педработников. Минздрав призывает белорусов воздержаться от поездок в Конго и Уганду из-за вспышки лихорадки Эбола. Тем, кто уже находится в указанных государствах или вынужден туда отправиться, рекомендовано строго соблюдать меры предупреждения заражения. При появлении симптомов инфекционного заболевания, повышенной температуры, слабости, головной или мышечных болей после возвращения из неблагополучных по лихорадке Эбола стран, необходимо немедленно обратиться к медикам. Один из самых высоких темпов роста зарплат в ЕС. Беларусь в лидерах рейтинга. Евразийская экономическая комиссия обнародовала итоговые отчеты о доходах населения стран Союза за прошлый год. По уровню зарплат Беларусь на втором месте. По данным ЕЭК, растут доходы во всех странах Евразийского экономического союза. Согласно статистике, лидером по зарплатам стала Россия с суммой $1220 на человека. В Беларуси средняя цифра доходов за прошлый год $877. В тройке лидеров Казахстан. Речь о сумме $847, ниже в рейтинге Армении и Кыргызстан. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопед. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопед Бай или по телефону А1-545-02-42. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: каждом маленьком ребенке, и мальчишке, и девчонке сил на двое-трое взрослых или на десятерых.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Взрослый ведет себя по-взрослому, не веселится, не бегает, не играет. А ребенок, он веселый, задорный.
3: Можно понять, что перед тобой ребенок, а не взрослый, но потому что еще нет никаких прыщей на лице.
4: Уже хочется работать, обеспечивать себя самой.
2: Ну ты уже не ходишь в школу, в садик, и уже ходишь на работу. И уже ты не такой позитивный.
5: Я хочу, чтобы это лето было теплое, и чтобы я загорала. И все тоже.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
6: 10, 9, 8, 7.
7: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
6: 5, 4, 3.
7: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
6: 1.
7: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
8: Thank you.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Green Velvet выпустил новую версию трека «La La Land». Легенда чикагского хауса и техно Green Velvet представил современное переосмысление своего классического трека «La La Land» 2001 года. В работе над новой версией участвовали итальянские продюсеры Medusa, Genesi и Essentia. Релиз состоялся на лейбле Black Book Records и Insomniac. Оригинальный трек содержал антинаркотический посыл. Новая версия трека находилась в ожидании несколько месяцев и уже получила поддержку от John Summit и Dom Dolla.

0: Your father know you dance like that?
1: Реклама. Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем Химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно Азот – энергия, которая не иссякает.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: акт весны в воскресенье. Во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. Исключение столица. В Минске до плюс 13 и пасмурно. В Гродно и Бресте до плюс 18. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 16. Лето начнется в понедельник, а пока простим финальный каприз весны.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Эмили, недоступ.

0: Центр FM. Реклама.
1: Ой. Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
6: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
7: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно-Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем Химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно-Азот. Энергия, которая не иссякает.
8: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
9: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

Новинки эфира на центре. WMW и Blair Fall in Love Again. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: новости.
1: На полях саммита ЕС в Астане президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Российской Федерации провели встречу. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера. Стоит отметить, что отдельная встреча лидеров состоялась после заседания Высшего Евразийского экономического совета. Известно, что беседовали Александр Лукашенко и Владимир Путин почти полтора часа. Белорусские байкеры устроили праздник для детей-сирот во время мотопробега на остановке в агрогородке Улуковье. Гостей встретили воспитанники специальной школы-интерната. Это дети с особенностями психофизического развития, которые остались без попечения родителей. Байкеры приехали не с пустыми руками, привезли подарки и передали интернату оборудование для учебы и повседневной жизни. Но самым зрелищным моментом стало знакомство с мотоциклами. В Беларуси за сутки заблокировали 165 счетов телефонных мошенников. Чаще всего преступники по-прежнему воруют деньги через соцсети. На втором месте – вишинг от имени должностных лиц. Также популярные схемы с торговлей на биржах, покупкой товаров в интернете, арендой жилья, фишингом и вымогательством. Детская железная дорога проводит праздник Международному дню защиты детей. Программу подготовили масштабную, интерактивные площадки, турниры и конкурсы. Можно играть в шахматы, рисовать на асфальте. Каждый найдет увлекательное занятие. Выступят и художественные коллективы. В военной академии прошел день открытых дверей для десятиклассников. Звуки выстрелов, рев военной техники, демонстрации физической подготовки – все, чтобы заинтересовать потенциальных абитуриентов. Академия готовит курсантов на 7 факультетах. Сотни курсантов продолжают семейную династию и выбирают службу родине. Среди них есть и девушки. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Бай и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр FM.

0: выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр FM и диджей Глеб Глебов представляют Drive Mix. Лови в эфире в 9 вечера. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Твои выходные будут драйв. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродноазот поздравляет коллег с профессиональным праздником. Днем химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродноазот. Энергия, которая не иссякает.
2: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66.
3: Танцевальное радио.
0: Новый трек.

изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Финальный акт весны в воскресенье. Во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. Исключение – столица. В Минске до плюс 13 и пасмурно. В Гродно и Бресте до плюс 18. В Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 16. Лето начнется в понедельник, а пока простим финальный каприз весны.
3: По материалам ресурса «Погода Бай». Центр ФМ.
4: Начало часа представляет официальный дилер «Белджи» и «Джили». «Лакшери Моторс Плюс».
5: «Джили EX2». Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. «Джили Лакшери Моторс Плюс». Маяковского 2, Орловская 8 Моторс Плюс. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. «Джили.бай». Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Реклама. Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
2: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно-Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно-Азот. Энергия, которая не иссякает.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
4: Русский трек.

0: Центр FM.
1: В каждом маленьком ребенке и мальчишке, и девчонке есть секрет, который взрослым не разведать никогда.
2: Международный день защиты детей на Центр FM.
3: Хотелось бы, чтобы меня кто-то защитил от того, чтобы я не ходила в школу и не убиралась дома.
4: Детство – это что отличает детей от взрослых? Например, взрослый человек не может носить яркую одежду, а ребенок может.
5: Дети любят больше яркое, а взрослые уже любят там черный, белый.
6: Летом обязательно нужно купаться в бассейне, ловить бабочек и бегать босиком.
7: Оставайтесь на волне Центр FM.
2: Международный день защиты детей на Центр FM.
1: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
8: 10, 9, 8, 7.
9: Это запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
8: 5, 4, 3.
9: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
8: 1.
9: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.

новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко подписал законы о ратификации соглашений с четырьмя странами. В частности, с Иорданией подписано соглашение об устранении двойного налогообложения. Теперь резиденты двух стран не будут платить налоги дважды, а налоговые службы смогут обмениваться информацией. С Оманом заключили договор о грузовых автоперевозках. Порядок будет регулироваться через разрешение, уполномоченный орган с белорусской стороны Минтранс. С Пакистаном меморандум о сотрудничестве в сфере труда. Документ поможет привлекать в Беларусь квалифицированных пакистанских работников и членов их семей. Мьянмой заключили соглашение о взаимной отмене виз. В 5 районах Беларуси запрещено посещение лесов. Ограничения на посещение действуют в 16 районах Беларуси. При ограничении заходить в лес можно для прогулок, собрать грибы или ягоды. Въехать на территорию леса на машине нельзя, также запрещено разводить костры. В Беларуси будут проводить бесплатную диагностику рака легких. Именно от этого вида рака умирает больше всего людей. За год фиксируется около 1 миллиона случаев заболеваний. Из них 60% заканчиваются летальным исходом. В том числе потому, что во многих странах болезни выявляют в основном на поздних стадиях. Поэтому в Минздраве решили усилить контроль за его выявлением. Для абитуриентов колледжей запустили сайт профобразование.бел. На интернет-портале у абитуриентов и их родителей есть возможность найти необходимую информацию о профессиях, специальностях, компетенциях и учреждениях образования, осуществляющих прием по этим специальностям. Сведения на сайте аналогичны представленным в сборниках для поступающих, традиционно размещаемых на сайтах Минобразования. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1-545-02-42. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Хьюго выпустил трек «Moving to the Sun». Ведущий мировой латин-хаус-продюсер Хьюгел представил новый сингл «Moving to the Sun». В записи участвовали легендарная вокалистка Ultra Nate и восходящий исполнитель IML Angel. Релиз стал первым с дебютного альбома 21 и вышел на собственном лейбле Хьюгел Make the Girls Dance. Трек сочетает традиции хауса и свежее звучание. Релиз состоялся сразу после дебюта на Coachella, где его шоу Make the Girls Dance посетили специальные гости: Snoop Dogg, Ty Dolla $ign, French Montana, Big Sean и другие.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродноазот поздравляет коллег с профессиональным праздником. Днем химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродноазот – энергия, которая не иссякает.
4: Танцевальное радио. Центр FM.
3: Новый трек.

0: Первый день лета по республике будет умеренно теплая погода. Во всех городах вещания Центр ФМ до плюс 20 градусов. Пусть это лето станет ярким, как плейлист на Центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и Нелли TGM. You Love is a

0: Новий трек. Реклама.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
3: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно-Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно-Азот – энергия, которая не иссякает.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг Break It. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт «Wild»

0: ребенок вылезает из пеленок и готов бежать и прыгать и сломать вам сразу все.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
2: Мои родители всегда выполняют для сестры и для меня 3 желания. Это у нас новое правило, и родители должны это выполнить.
3: А конфетку когда?
4: Взрослым нельзя капризничать, нельзя выпрашивать игрушку в магазине. А детям можно.
5: Когда ты без спроса берешь чью-то вещь, когда ты без спроса идешь гулять. Вот за это можно получить.
6: У меня один раз был ПП.
7: Ну, ПП кота.
8: Так, ребенком быть лучше, чем взрослым, потому что ты можешь потусить, попрыгать сколько хочешь, ну, что хочешь делать просто.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
9: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
10: 10, 9, 8, 7.
11: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
10: 5, 4, 3.
11: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
10: 1.
11: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
1: Белорусский трек.

0: Новый трек. В центре первого.
1: В понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с раисом Татарстана Рустамом Минихановым. Стороны детально обсудили запуск новых совместных инициатив и расширение двустороннего взаимодействия в ключевых секторах экономики. Беларусь и Татарстан связывают особое проверенное временем отношения. На протяжении многих лет российский регион остается стратегически важным торговым партнером Минска. К настоящему моменту стороны уже успешно реализовали десятки масштабных проектов в таких сферах, как промышленность, нефтехимия, сельское хозяйство и транспорт. Александр Лукашенко подписал законы о ратификации соглашений с четырьмя странами. В частности, с Иорданией подписано соглашение об устранении двойного налогообложения. Теперь резиденты двух стран не будут платить налоги дважды, а налоговые службы смогут обмениваться информацией. С Оманом заключили договор о грузовых автоперевозках. Порядок будет регулироваться через разрешение, уполномоченный орган с белорусской стороны Минтранс. С Пакистаном меморандум о сотрудничестве в сфере труда. Документ поможет привлекать в Беларусь квалифицированных пакистанских работников и членов их семей. И с Мьянмой заключили соглашение о взаимной отмене виз. Во вторник во Дворце независимости присутствовала делегация из крупнейшей страны Африки. Александр Лукашенко встретился с председателем Национального народного собрания Алжира. Беларусь и Алжир последовательно расширяют сотрудничество, а политический диалог между странами становится все более интенсивным. На повестке развитие двусторонних отношений, межпарламентские контакты, новые направления сотрудничества. Александр Лукашенко встретился с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя партии социалистов Республики Молдова. В ходе встречи президент предложил обсудить тематику ЕАЭС. Как известно, Молдова с 2018 года обладает статусом наблюдателя при ЕАЭС. Однако в настоящее время на официальном уровне фактически не участвует в деятельности организации. Александр Лукашенко в Астане принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Рассмотрено около двух десятков вопросов. Главы государств в узком и расширенном составах обсудили развитие международной торговли и сотрудничество с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и ряд других. Заседание в узком составе прошло за закрытыми дверями без протокольных заявлений для СМИ. Позже к лидерам стран ЕАЭС на заседании в расширенном составе присоединились их коллеги из государств-наблюдателей при Союзе. Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета назвал базовые цели ЕС. Далее цитата. «Реагировать на актуальную повестку нужно обязательно, но базовыми целями Союза были и остаются макроэкономическая стабильность и повышение качества жизни граждан», заявил Александр Лукашенко. «Показатели прошедшей пятилетки свидетельствуют о том, что мы осознанно и последовательно движемся в этом направлении». Конец цитаты. Президент Беларуси до начала Высшего Евразийского экономического совета в Астане встретился с вице-президентом Кубы. «Беларусь готова сделать для Кубы все, на что способна и что позволяет обстановка», подчеркнул президент. На полях саммита ЕС в Астане президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Российской Федерации провели встречу. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера. Стоит отметить, что отдельная встреча лидеров состоялась после заседания Высшего Евразийского экономического совета. Известно, что беседовали президенты почти полтора часа. Эти и другие темы были в центре внимания президента.
0: В центре первого.

0: Реклама. Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем Химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно Азот. Энергия, которая не иссякает.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Первый день лета по республике будет умеренно теплая погода, а во всех городах вещания центра ФМ до плюс 20 градусов. Пусть это лето станет ярким, как плейлист на центр ФМ.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи в лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Реклама. Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем Химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно Азот. Энергия, которая не иссякает.
1: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Белорусский трек.
4: Дед Бородец, а вышел в белый свет, и теперь у тихий час завидал на вас.

0: Александр Лукашенко подписал указ о награждении 72 белорусок орденом матери. За рождение и воспитание 5 и более детей награды удостоены жительницы Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. Более 1000 участниц. В Минске состоялся масштабный женский форум. В программе были интенсивы, интерактивные шоу с участием известных блогеров и медиаперсон. Самой популярной стала эксклюзивная сессия психолога и эксперта по мышлению Марка Бартона. Он поделился практическими инструментами по формированию внутренней опоры и поиску баланса между бизнес-достижениями и личным счастьем. Форум стал частью торжеств, приуроченных к году белорусской женщины. Дипсервис организовал в Минске серию мероприятий, приуроченных году белорусской женщины. Так, состоялся театрализованный концерт «Пообещайте мне любовь» для работников предприятий Управления делами президента Республики Беларусь и гостей. Зрителям представили не образ женщины, придуманный другими, а многогранную живую личность. В программе прозвучали старые и новые песни, стихи, монологи о женщине, которая не ждет идеального отношения и не просит о невозможном, она ждет искренности. На отборочный тур республиканского конкурса «Краса Беларуси» среди многодетных матерей приехали 17 участниц из разных уголков Могилевской области. Девушки подготовили визитные карточки, рассказали о своих семьях, традициях и малой родине. Для многих из них это не просто конкурс, а возможность заявить о своих жизненных целях и стать примером для детей. По итогам областного этапа на республиканские туры отправятся от 2 до 4 лучших участниц.
1: Новости. Женская редакция. Центр FM.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Макс Стайлер выпустил трек «Old School Flavor». Калифорнийский продюсер и диджей Макс Стайлер представил новый сингл «Old School Flavor», записанный совместно с бразильским продюсером Греджо. Релиз вышел на собственном лейбле Стайлера «New Moda». Предыдущий сингл Макс Стайлера «One More» с участием Ed Apt получил ремикс от Соломона и набирает популярность на стриминговых платформах.

0: Реклама. Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродноазот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродноазот – энергия, которая не иссякает.
1: Белорусский трек.

Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу.

0: Ночью по республике будет умеренно теплая погода, а во всех городах вещания Центра ФМ до плюс 20 градусов. Пусть это лето станет ярким, как плейлист на Центр ФМ.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
3: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Белорусский трек.

0: Каждый маленький ребенок, вылезая из пеленок, открывает мир огромный, разбирая, что к чему.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
2: Детство, беззаботная жизнь, без школы, без работы. Отдыхаешь, ходишь в садик, да и готово.
3: Нельзя спички брать, нельзя духовку открывать.
4: Ребенку быть классно.
5: Детство длится до того момента, пока ты сам не захочешь повзрослеть.
6: Меньше безобразничать, иначе в угол поставят. Я стоял, мне не понравилось.
7: Оставайтесь на волне, Центр ФМ.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
8: 10, 9, 8, 7.
9: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
8: 5, 4, 3.
9: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
8: 1.
9: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. «Кайрас» и «Хлиба». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: слушайте радио онлайн на Центр.фм в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.фм».
1: Новинки эфира на

0: далее через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

0: прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Первый день лета по республике будет умеренно теплая погода, а во всех городах вещания центра ФМ до плюс 20 градусов. Пусть это лето станет ярким, как плейлист на центр ФМ.
3: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

Центр FM. Реклама. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай. Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

Вечеринки эфира на центре. Алек Фейслесс, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Alphadox We Got That Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Дэвид Гетта и Мартин Хоргер выпустили совместную пластинку. Дэвид Гетта и Мартин Хоргер представили совместный мини-альбом «Man Machine», в который вошли 5 треков. Проект создавался более года. Некоторые композиции, включая «Engage» с участием Vitalik и «The Past, The Present, The Future» уже звучали во время резиденции Гетты на Ибице и получили положительный отклик. Первое живое выступление дуэта состоялось в апреле на Coachella, где Хоргер неожиданно появился на сцене. По звучанию «Man Machine» сочетает элементы электропоп, но новой волны синт-попа и техно. Для Гетты это заметное развитие в сторону более жесткого танцевального звучания. Проект продолжает линию его сотрудничества с проектом Morten в рамках Future Rave, которое соединило андеграундное клубное звучание и фестивальную энергию.

Армин Ван Бюрен и Анна Лэнг выпустили совместный трек «You Got to Know». Армин Ван Бюрен и Анна Лэнг представили долгожданную совместную работу «You Got to Know». В создании трека также участвовал немецкий транс-продюсер Whippenberg. Релиз состоялся на лейбле Armada Music. Премьера композиции прошла во время совместного выступления Бюрена и Анны Лэнг на марафоне State of Trance в рамках Amsterdam Dance Event в октябре 25-го. С тех пор трек оставался постоянной частью их живых выступлений. В основе лежит оригинальный трек «You Got to Know» итальянского евроденс-проекта «Капелла», выпущенный в 1992 году. Whippenberg ранее делал клубный ремикс на эту песню, что помогло связать наследие евроденса с современным техно и трансом.

Проект «Хай-Лоу» возвращается с треком «Rhythm of Life». Технопроект Оливера Хелденса «Хай-Лоу» выпустил новый сингл «Rhythm of Life» на собственном лейбле «Хайломатик». Это энергичная, но при этом легкая технокомпозиция для долгих ночей на танцполе. Простота и плавность делают ее одинаково подходящим как для небольших клубов, так и для крупных фестивалей. После выхода релиза проект отправится в тур по Европе и Северной Америке.

Queen Velvet выпустил новую версию трека «La La Land». Легенда чикагского хауса и техно Green Velvet представил современное переосмысление своего классического трека «La La Land» 2001 года. В работе над новой версией участвовали итальянские продюсеры Medusa, Genesi и Essentia. Релиз состоялся на лейбле Black Book Records и Insomniac. Оригинальный трек содержал антинаркотический посыл. Новая версия трека находилась в ожидании несколько месяцев и уже получила поддержку от John Summit и Dom Dolla.

Ведущий мировой латин-хаус-продюсер Хьюго представил новый сингл «Moving to the Sun». В записи участвовали легендарная вокалистка Ultra Nate и восходящий исполнитель IML Angel. Релиз стал первым с дебютного альбома 21 и вышел на собственном лейбле Hugel Make the Girls Dance. Трек сочетает традиции хауса и свежее звучание. Релиз состоялся сразу после дебюта на Coachella, где его шоу Make the Girls Dance посетили специальные гости: Snoop Dogg, Ty Dolla $ign, French Montana, Big Sean и другие.

Релиз дня. Калифорнийский продюсер и диджей Макс Стайлер представил новый сингл Old School Flava, записанный совместно с бразильским продюсером Греджо. Релиз вышел на собственном лейбле Стайлера New Moda. Предыдущий сингл Макс Стайлера One More с участием Ed Apt получил ремикс от Соломона и набирает популярность на стриминговых платформах.

0: Центр ФМ представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ.
1: Танцевальное радио.
0: Центр ФМ. Новый трек.

На этом все. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вы отлично провели этот час. До встречи через 2 недели в новом выпуске «Менталити» на Центре. С вами был Антон Бай. Пока.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Центр FM. Далее Эйлок. Контроверсия на центре.
1: Категория 16+.
2: Controversia Radio Show.
0: Эйлок.
2: In the mix.
0: Диджей номер 3 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Бразилия. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль Бразильяна Бейс привнес бразильское звучание на мировую клубную сцену. Дважды номинирован на Грэмми. Диджей номер 1 Латинской Америки. Слушайте радиошоу Эйлока. Контроверсия. Спешалитет на танцевальном радио Беларуси. Центр КФМ по воскресеньям в 22:00.
2: Эйлок. Controversia Radio Show. Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.

Вы слушаете танцевальное радио Беларуси и радиошоу «Контроверсия» с Алок. В следующий час я подготовил для вас самые классные новинки электронной музыки, а также свежие релизы с моего лейбла «Контроверсия».

0: Вы слушаете «Эйлак. Контроверсия» на танцевальном радио Беларуси «Центр ФМ». Категория 16+.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
2: С Макслайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ. Вы слушаете Эйлак. Контраверсия на танцевальном радио Беларуси Центр ФМ. Категория 16+.
1: Controversia Radio Show.
0: Эйлак.
1: In the mix.
0: Диджей номер 3 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Бразилия. Резидент центра с декабря 2025 года. Стиль Бразильяна Бейс привнес бразильское звучание на мировую клубную сцену. Дважды номинирован на Грэмми. Диджей номер 1 Латинской Америки. Слушайте радиошоу Эйлака. Контраверсия. Спешалитет на танцевальном радио Беларуси. Центр КФМ по воскресеньям в

Вы слушаете «Айлак. Контроверсия» на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: E assim a gente encerra mais um
1: Контроверсия на Центр FM. Спасибо, что слушали. Надеюсь, вам зашел последний микс. И возвращайтесь к нам на следующей неделе, чтобы снова провести час с лучшей электронной музыкой. Скоро услышимся здесь, на Центр FM, снова. Вы слушали Эйлак. Контроверсия на Центре.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
1: Подробности на Maxline Bike и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
0: С Maxline'ом.
2: Далее. Группа Therapies Above and Beyond.
3: Категория 16+.

Крисы Баффет Билл, очередной эпизод. Этот невероятный трек вышел уже на Anjuna Beats от, конечно, Джей Рибон и Man on Fire. Всем привет, я Пава, я за пультом со свежим выпуском Group Therapy. Огромная благодарность всем, кто присоединился к нам на EDC в Лас-Вегасе на выходных. Это было действительно нечто особенное. Но также, если вы спрашивали, да, наш полный сет уже в нете. Сегодня у меня для вас большое шоу, новая музыка от Тим Грин и Проф, Клойд, Ино и Дурант, среди прочих. Также уже не за горами юбилейный 700-й выпуск Group Therapy от Above and Beyond, и лайнап вы можете посмотреть на наших официальных сайтах. В довершение всего, легенда лейбла Anjuna Beats Джей Тек будет с гостевым миксом во втором часе радиошоу. Ну а теперь вернемся к музыке. Прямо сейчас новый ремикс от Хаусмен на трек Marcel Wattier Without You в Natcenter FM в Group Therapy с Above and Beyond.

0: Iconic trance track remix there.
1: Вы слушаете знаковую запись транса, ремиксованную одним из наших старейших друзей. Это был ремикс от Оливер Смит на Atlantis Fiji, который мы включили в наши живые сеты. Он есть на нашем сборнике Anjuna Beats, часть 17. В ближайшие 10 минут прозвучат MXV и Wild с треком Liberty. Инка вместе с Лепсли с новым синглом Promises. Но сначала время для записи недели на этой неделе. Group therapy with Above and Beyond.
0: Record of the week. Record of the week.
1: Итак, запись недели сегодня в Group Therapy с Above and Beyond на Центр FM. Это потрясающий новый трек под названием Soulpia двух легендарных продюсеров Тима Грина и Проф. Он появлялся в диджей-сетах как неизданный трек прямо с 2024 года и был официально представлен на сборнике Anjuna Deep, часть 16, сразу же став нашим любимцем. Сегодня он выходит полностью. Итак, запись недели на Центр FM. Тим Грин и Проф. Soulpia. Yeah.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Вы слушаете Центр FM, и это Group Therapy с Above and Beyond. Категория 16+.

трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

0: А это Клайд и Том Тайт с треком Everything For You. Недавно они сделали микс для нашего сестринского радиошоу Anjuna Chill On Air, так что если вам нужна более спокойная музыка в горячий понедельник, будьте на Центр FM.
1: Push the button.

А теперь давайте нажмем на кнопку. Наша постоянная рубрика «Push the Button». На этой неделе в голосовании была серьезная конкуренция, но в конечном итоге победил новый трек от Филиппа Касл «Let Me Take You». Он поднялся на вершину. Отличный выбор. Как всегда, слушаем.

0: Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. И только что звучал дуэт Dusky с треком Careless. Флешбэк трек на этой неделе.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Ну а теперь время для гостевого микса на этой неделе в Group Therapy с Above Beyond на Center FM. Наш гость сегодня очень талантливый продюсер, руководитель лейбла и наш давний друг Джей Тек. Один из тех редких артистов, чей путь с Анджуны начался на Anjuna Deep в 2007, где он выпустил множество треков, включая свой альбом Everything Is OK. Несколько лет спустя он перешел на лейбл Anjuna Beats для своего второго альбома, ныне уже классического Multiverse. Сегодня у него внушительный каталог, он также делал ремиксы почти для всех, от Tritonal до Tranquility Base, BT и Andrew Bailey. При этом, находя время, курирует свой отличнейший лейбл Positonic, музыку с которого мы часто здесь играем. Всегда приятно принимать его, поприветствуйте гостя этой недели в гостевом миксе в Group Therapy с Above & Beyond.

0: brilliant guest mix tonight. If you want more,
1: огромное спасибо JTech за блестящий гостевой микс сегодня в группе Therapy с Абафом Бьем на Центр FM. На этом сегодняшнее шоу заканчивается. Если вы все еще не готовы выключать, не забывайте, что мы всегда есть на популярных стриминговых платформах, где вы можете прослушать каждый из эпизодов. А с трек-листом вы можете ознакомиться на centrfm.by. Он появится спустя пару дней. На следующей неделе мы вернемся с эксклюзивным миксом от Майсено в честь выхода его нового EP. А до тех пор, всем пока.
2: And a goodbye from me too.
3: Group Therapy with Above and Beyond.
1: Вы слушали Group Therapy с Above and Beyond. Категория 16+.

0: Далее радиошоу Spinning Sessions на Центре.
1: Категория 16+.
2: The world's biggest DJs. That's right. Let's go! This is Spinning Sessions.
3: Yo, what is happening? And welcome to a brand new edition of Spinning Sessions.
0: Которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spinning Records представляет самые актуальные звучания, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира

Opinion Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира.

0: with a track titled It Ain't Safe.
1: Spinning the Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира в диапазоне от Deep и Tropic House до электро и прогрессива.

In Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира в диапазоне от Deep и Tropic House до электро и прогрессива. Плюс гостевые миксы от величайших звезд современной сцены. Специалитетом на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Далее гостевой микс с Эйв в радиошоу Spinning Sessions на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.

Business Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinnin' Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене. Эксклюзивная, часто еще не выпущенная музыка от самых востребованных артистов мира в диапазоне от Deep и Tropic House до электро и прогрессива. Вы слушали гостевой микс с Aave в Spinnin' Sessions на Центр FM. До встречи через неделю. Вы слушали Spinnin' Sessions на Центре.

сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.